0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, местами небольшие кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 20 до 25. В Барановичах 20-22, в Пинске 21-23, в Бресте сегодня 22-24 с плюсом.
0: Слухай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Наши песни.
1: Сердце на куски.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, местами небольшие кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 20 до 25. В Барановичах 20-22, в Пинске 21-23, в Бресте сегодня 22-24 с плюсом.

День начался с тобой, за окном проливной, а мы под проектом думали, что четверг, а еще среда. Время незаметно. Честно, да.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, местами небольшие кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 20 до 25. В Барановичах 20-22, в Пинске 21-23, в Бресте сегодня 22-24 с плюсом.
0: Наши песни.

0: хочу, того люблю.
1: Телефон рекламной службы 20-35-45.
2: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, местами небольшие кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 20 до 25. В Барановичах 20-22, в Пинске 21-23, в Бресте сегодня 22-24 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Реклама.
1: Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Videobel.by.
2: Прямо сейчас летит частный самолет с чрезвычайно важной медицинской посылкой на борту.
3: Нам нужна машина. Наша сейчас догорает.
4: Алан Ричсон, Оуэн Уилсон, «Курьер». В кино 17 сентября, 18+.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
5: Наши треки.

лета. Я снова борюсь до конца за счастливое небо, что будет молчать. Дожди.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, местами небольшие кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 20 до 25. В Барановичах 20-22, в Пинске 21-23, в Бресте сегодня 22-24 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
3: Слушай наших.
4: Сейчас смотришь, поставь.

0: Реклама.
1: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
2: Наши песни.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, местами небольшие кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 20 до 25. В Барановичах 20-22, в Пинске 21-23, в Бресте сегодня 22-24 с плюсом.

0: Реклама.
1: Прямо сейчас летит частный самолет с чрезвычайно важной медицинской посылкой на борту.
2: Нам нужна машина. Наша сейчас догорает.
3: Алан Ричсон, Оуэн Уилсон. Курьер. В кино 17 сентября. 18+.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
4: Слухай наших.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, местами небольшие кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 20 до 25. В Барановичах 20-22, в Пинске 21-23, в Бресте сегодня 22-24 с плюсом.
2: Реклама.
3: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
0: Знай наших.

0: Реклама.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
2: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375 33 313 37 65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, местами небольшие кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 20 до 25. В Барановичах 20-22, в Пинске 21-23, в Бресте сегодня 22-24 с плюсом.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Реклама.
1: Ваша защита – наша цель. Ваша безопасность – наш успех. Ленинский города Бреста отдел департамента охраны – это надежность, проверенная временем.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
1: Наши песни

радио. Брест. Jet setter. Go getter. Nothing better.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, местами небольшие кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 20 до 25. В Барановичах 20-22, в Пинске 21-23, в Бресте сегодня 22-24 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
3: Слухай наших.

0: одну.
1: Реклама.
2: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, местами небольшие кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 20 до 25. В Барановичах 20-22, в Пинске 21-23, в Бресте сегодня 22-24 с плюсом.

0: Брест аудиогид. Поехали!
1: Вы удивитесь, но по-настоящему народный советский поэт, актер театра и кино Владимир Высоцкий и Брест связаны невидимой нитью дважды. В 1974 и 1976 годах поэт останавливался в гостинице «Бук». В ноябре 2015 года на втором этаже гостиницы открылась музейная комната, посвященная жизни и творчеству этого легендарного барда. Здесь можно не только увидеть экспонаты, связанные с белорусскими корнями Высоцкого, но и заглянуть в номер «Люкс 209», где он когда-то ночевал. Связь с Брестом, тогда еще Брест-Литовском, у Высоцкого по отцовской линии. Его прадед Шлойме приехал сюда из местечка-селец Березовского района, а дед Вольф Шлемович Высоцкий родился и прожил в Брест-Литовске 22 года. Особое внимание привлекает стенд «Зеленый канал» Владимира Высоцкого, где на фоне карты Брестской области и пограничного столба представлены газетные статьи, письма, а также автографы исполнителя. В музее собраны уникальные экспонаты, оригинальные плакаты и афиши выступлений Владимира Семеновича, многочисленные издания его стихов, редкий фотоальбом, изданный в Нью-Йорке. Отдельные стенды рассказывают о его браке с Мариной Влади и дружбе с белорусским режиссером Владимиром Туровым. Особую ценность представляет фотография, подаренная музею режиссером Ежи Гофманом. На ней запечатлены Высоцкий, Марина Влади и сам Гофман с супругой. Но и это еще не все. В будущем, возможно, рядом с гостиницей появится памятный сквер с памятником поэту. Так что у Бреста и Высоцкого есть еще много общего в будущем.
0: Брест аудиогид.

0: Погода.
1: По информации Брест-Обл гидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, местами небольшие кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 20 до 25. В Барановичах 20-22, в Пинске 21-23, в Бресте сегодня 22-24 с плюсом.
2: Реклама.
3: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Путь на шаг впереди.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
0: Наши песни.

0: Реклама.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 11 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил личный состав и ветеранов таможенной службы с 35-летием со дня ее образования, а также с профессиональным праздником – Днем таможенника. Об этом Белта сообщили в пресс-службе главы государства. Благодаря профессионализму, принципиальности и верности долгу сотрудников, а также постоянному совершенствованию контроля и эффективному внедрению цифровых технологий, обеспечивается стабильное наполнение республиканского бюджета, создаются благоприятные условия для ведения внешнеэкономической деятельности, отметил белорусский лидер. Опубликовано поздравление руководства области с Днем работников леса. В лесном хозяйстве и деревообрабатывающей отрасли первого региона трудятся настоящие профессионалы, искренне преданные своему делу. Благодаря вашему рачительному хозяйственному подходу успешно решаются задачи по лесовосстановлению, эффективной охране лесных массивов от пожаров и незаконных вырубок, а также внедрению современных технологий в производство. Вы обеспечиваете разумный баланс между развитием промышленного сектора и сохранением уникальных природных богатств Брещины, отмечается в поздравлении.
0: Новости.
1: В Бресте накануне финалом программы 30-го международного театрального фестиваля «Белая Вежа» стало выступление Московского музыкально-драматического цыганского театра «Ромен». Российские артисты своим театрализованным концертом окутали зрителей энергией цыганских и русских песен и танцев, восхитили красотой и грацией. Основу программы нынешней «Белой Вежи» составили спектакли лауреатов прошлых лет. К нам пришло более 10 тысяч зрителей, 98% заполняемость зала. Все заявленные коллективы вы приехали. Мы гордимся тем, что у нас все получилось, что наш юбилейный фестиваль получился ярким и впечатляющим, отметили в Брестском академическом театре драмы. И последнее. На гандбольном чемпионате Беларуси стартовали поединки третьего тура. Вице-чемпионы страны гандболисты Минского СКА одержали третью победу, уверенно переиграв на своей арене гостей из Гомеля 33-25. Гродненский «Кронан» также у себя дома выиграл у Минского областного гандбольного клуба с результатом 34-28. В Могилеве гандболисты «Машеки» победили «Масоршу» со счетом 33-28. После этих встреч в активе СКА «Кронана» и «Машеки» стало по 6 очков и 6 возможных. Их может догнать действующий чемпион страны Мешков Брест, который сегодня примет на своей площадке столичный БГУФК «Скаргор». И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении радиоплеера «Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, местами небольшие кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 20 до 25. В Барановичах 20-22, в Пинске 21-23, в Бресте сегодня 22-24 с плюсом.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, местами небольшие кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 20 до 25. В Барановичах 20-22, в Пинске 21-23, в Бресте сегодня 22-24 с плюсом.
2: Реклама.
0: Когда дети остаются дома одни, они точно найдут, чем себя развлечь.
3: Маша, Миша, я все вижу. Такие игры уже слишком опасны.
0: Вы не можете всегда быть рядом, но вы можете установить видеоконтроль от Белтелеком для дома. Видеоконтроль. Заботой о самом важном.
2: Авто выбирай на Бутик Автобай.
4: Авто продавай на Бутик Автобай.
2: Авто меняй на Бутик Автобай.
4: Авто покупай на Бутик Автобай.
5: Более 4000 хороших авто в наличии.
4: Сеть автохаусов Бутик Авто. Адреса филиалов на сайте бутикавто.бай.
6: Продолжаем мою рубрику «Супергерой».
7: Я Маша. Из сказки «Маша и Медведь».
6: Будешь раз сам Маша.
8: Какой я ему паук, я же герой.
6: Но вы будете как черная вдова.
9: Готов.
10: Как Иван в сказку попал. В кино с 17 сентября.
11: 6+. Осень в ритме выгоды. В пятом элементе только до 5 октября. Покупай современный QNED телевизор LG диагональю 55 дюймов с технологией Mini-LED со скидкой и оплатой частями на 24 месяца всего от 83 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Помогаем.
12: У нас хорошая новость. Магазин Ами Мебель по адресу город Брест, улица Московская, 202, продлил свою работу. Теперь мы работаем ежедневно с 10 утра до 10 вечера. Ждем вас за покупками.
13: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону плюс 375-29-130-22-55.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
0: Наша музыка.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей «Крок», чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
3: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопится.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте полдень, в студии Мария Демчук. Здравствуйте. Руководство Брестской области поздравило сотрудников и ветеранов таможенной службы Брещины с профессиональным праздником и 35-летием со дня образования таможенных органов Республики Беларусь. В современных геополитических условиях от вашей бдительности, четкой и оперативной работы напрямую зависят стабильность отечественной экономики, эффективное регулирование внешнеторговых потоков и надежный заслон трансграничной преступности, отмечается в поздравлении. Юбилейный 30-й международный театральный фестиваль «Белая вежа» получился ярким и впечатляющим, отметила генеральный директор Брестского академического театра драмы Анна Синьковец. Спектакли посетили более 10 тысяч зрителей. Основу программы нынешней «Белой вежи» составили постановки театров-лауреатов прошлых лет. За 10 дней зрители увидели 30 разножанровых спектаклей. Уже ведется подготовка к 31-му театральному фестивалю, отметила Анна Синьковец.
2: С коллективом мы уже ведем беседу, уже даже больше, чем полгода назад. Всегда работа начинается за полтора года до того момента, как проводится мероприятие. Это очень длительный процесс, потому что везде задействованы финансы. Без финансов невозможно прибытие коллектива. И, конечно, как с нашей стороны, так и со стороны коллектива ведутся переговоры с руководством. Ну, а формат, мне кажется, в этом году очень получился достойным. Будем просто его развивать. И, мне кажется, наш зритель останется довольный в следующем году.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. «Меркурий ГТК» на домашней площадке в Бресте сыграет сегодня матч третьего тура чемпионата Беларуси с гомельским клубом «БЧ». В минувшем сезоне «Меркурий ГТК» и «БЧ» встречались дважды между собой и обменялись домашними победами 5-3 и 0-5. Предстоящий матч обязывает хозяев добиваться положительного результата. Игра состоится в профессиональный праздник «День таможенника». Начало игры в 15 часов. Вход на матч свободный. В очередном матче 23-го тура чемпионата Беларуси по футболу брещане сыграют сегодня с Могилевом. Матч «Динамо-Днепр-Могилев» начнется на поле спорткомплекса «Брестский» в 17 часов. Фан-зона будет работать с 15:30. Информация от партнеров. 2 октября в Бресте пройдет главное деловое событие региона – конференция «Я-бренд 5.0. Стратегия развития». На одной сцене опыт гигантов рынка – Аконта, Матиоли, Персона и Альфа. Спикеры практики, которые расскажут, как влюбить клиентов в ваш продукт даже в кризис. Офлайн и онлайн участие, мощные знания и новые знакомства. Подробности и билеты на сайте посмотри.by/я-бренд-5 и в Инстаграм. TouchLife. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении Радио Плеера Беларусь. В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, местами небольшие кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 20 до 25. В Барановичах 20-22, в Пинске 21-23, в Бресте сегодня 22-24 с плюсом.

0: Реклама.
1: Ансамбль «Беседа» – элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – это больше, чем музыка. Это народная душа.
2: Срочная новость. Калинковичский мебельный комбинат объявил грандиозные скидки. Минус 20% на всю мягкую мебель. Минус 15% на всю корпусную мебель. Эксперты сообщают, такие цены большая редкость. А мы сообщаем, самое время ехать за новой мебелью. Ждем вас по адресу Брест, Московская, 368, второй этаж. И Янки Купалы, 6. Мы на сайте мебель-кмк.бай и во всех городах Беларуси.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, местами небольшие кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 20 до 25. В Барановичах 20-22, в Пинске 21-23, в Бресте сегодня 22-24 с плюсом.
2: Реклама.
3: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону плюс 375-29-130-22-55.
4: Волшебство цирка и Египта в Бресте. С 18 сентября по 11 октября Гомельский государственный цирк представляет цирк «Шапито 13 метров» программой «Тайна египетских пирамид». По улице Московской, 123, возле ЦМТ. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, оборожительный шоу-балет, клоунское трио «Ля 7-3-7» и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская, 27, телефон 8029-226-28-68.
5: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
6: Осень в ритме выгоды. В пятом элементе скидки до 28% на встраиваемую технику Midea. Например, индукционная варочная панель Midea с инверторным нагревом и скошенными краями всего за 864 рубля. Возможна оплата частями на 24 месяца с участием банков-партнеров. Предложение действует до 5 октября. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем!
7: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус-2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть «Автохаус» Автохаусов «Бутик Авто» – это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» – авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: 31. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: У нас хорошая новость. Магазин «Ами Мебель» по адресу город Брест, улица Московская, 202, продлил свою работу. Теперь мы работаем ежедневно с 10 утра до 10 вечера. Ждем вас за покупками.
2: Мечтаете обновить технику? Мощный ноутбук для работы и учебы, современный смартфон с отличной камерой или большой телевизор для всей семьи? Белтелекомшоп дарит такую возможность. Теперь вы можете купить любой товар в рассрочку от Белтелеком без переплат. Да-да, без процентов. Успей купить выгодно в Белтелекомшоп. Адреса магазинов и весь каталог на сайте shop.beltelecom.by.
3: Прямо сейчас летит частный самолет с чрезвычайно важной медицинской посылкой на борту.
4: Нам нужна машина. Наша сейчас догорает.
5: Алан Ричсон, Оуэн Уилсон, «Курьер». В кино 17 сентября, 18+.
6: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 13 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Таможенная служба Беларуси сегодня отмечает свое 35-летие. Брестская таможня – крупнейшие ворота на границе с Западом. На ее сотрудников ложится ответственность по обеспечению безопасности не только рубежей Беларуси, но и всего Евразийского экономического союза. Начальник Брестской таможни Сергей Якута в интервью Белта рассказал об истории современности таможни. В начале своего пути в 1939 году в Брестской таможне было всего 12 работников. Сейчас в структуре 8 таможенных постов и 23 пункта таможенного оформления. Одна из приоритетных задач – сокращение времени выпуска товаров. В пункте пропуска Бреста внедрена система распределения транспортных средств по досмотровым каналам. Она уникальна. Аналогов ей на территории Беларуси на данный момент нет. В ближайшей перспективе предусмотрено строительство стационарного инспекционно-досмотрового комплекса. 21 сентября весь мир отметит Международный день мира. Учащиеся Брестской школы номер 9 имени Наганова пробежали по этому случаю марафон мира. Более 100 школьников с 5 по 11 класс вышли на старт. В нынешнем году учреждению образования присвоили почетный статус «Школа мира». 9-ю школу приняли в проект «Ассоциированные школы» еще в 1991 году. Школьный клуб ЮНЕСКО «ШОК» входит в Белорусскую ассоциацию клубов ЮНЕСКО.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Найденные при консервации руин монастыря Бернардинок артефакты передадут в Музей истории города Бреста. Об этом Белта сообщил заместитель председателя Брестского горисполкома Виталий Щерба. По соседству с археологическим музеем Берестия реставраторы уже несколько месяцев занимаются консервацией руин монастыря Бернардинок. За это время сделано много находок, связанных со средневековой историей Бреста, а также с историей нового времени. Найдены не только артефакты, но и фрагменты исторических строений. Все имеющие историческую ценность находки сейчас описываются. В последующем они будут переданы в Музей истории города Бреста, сказал Виталий Щерба. Информация от партнеров. 25 и 26 сентября на территории Беловежской пущи пройдет фестиваль активного отдыха «Зубрфест». Два дня музыки, спорта, детских приключений, семейного отдыха и большой фестивальной атмосферы. На сцене выступят Игорь Николаев, Ева Польна, Люся Чеботина, Антоха МС, Герман Титов, группы «Пицца» и «Дразды». Для юных гостей подготовят отдельную программу «Зубрята. Тайны лесных хранителей» с квестами, мастер-классами и интерактивными зонами. «Зубрфест» в Беловежской пуще. Два дня музыки и активного отдыха. И последнее. Телерадиокомпании «Брест» требуется водитель. Обращаться по номерам 21-73-47 или МТС 29-520-83-82. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радиоплеера Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Года.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная, днем с прояснениями погода, ночью и утром временами дожди, днем местами кратковременные. Ветер юго-западный, западный 4-9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 8 до 13, днем от 13 до 18. В Барановичах ночью 8-10, днем 13-15, в Бресте и Пинске ночью 9-11, днем 14-16 с плюсом.

0: радио.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Волшебство цирка и Египта в Бресте. С 18 сентября по 11 октября Гомельский государственный цирк представляет цирк «Шапито 13 метров» программой «Тайна египетских пирамид» по улице Московской, 123, возле ЦМТ. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, оборожительный шоу-балет, клоунская триоли 7-3-7 и более 40 видов животных и птиц ждут вас без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская, 27, телефон 8-029-226-28-68.
3: Срочная новость. Калинковичский мебельный комбинат объявил грандиозные скидки. Минус 20% на всю мягкую мебель. Минус 15% на всю корпусную мебель. Эксперты сообщают, такие цены большая редкость. А мы сообщаем, самое время ехать за новой мебелью. Ждем вас по адресу Брест, Московская, 368, второй этаж, и Янки Купалы, 6. Мы на сайте мебель-дефис-кмк.бай и во всех городах Беларуси.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Точка сборки на Радио Брест.
1: Всем привет, с вами Влад Романенко, и это «Точка сборки». Сегодня в выпуске: умные колонки от Яндекс, сумка Zara в виде портативной приставки, а также протест работников Samsung. Ну что ж, начнем.
0: Точка сборки.
1: Они знают про вас все. Встречайте умные наушники Яндекс.Дропс. Первое носимое ИИ-устройство Яндекса получило 11-миллиметровые драйверы, шумодав и отдельный чип, который умеет распознавать ваш голос без подключения к интернету. Но главной фишкой наушников стала интеграция с Alice AI и всеми устройствами умного дома. По вашей просьбе, капельки могут запустить пылесос, посмотреть время работы нужного магазина на Яндекс.Картах или врубить любимый плейлист в музыке. Как пишет пресс-служба Яндекса, ИИ-ассистенту можно на ходу наговорить все самое важное, чтобы не забыть. А он уже сам напомнит, когда надо продлить страховку на автомобиль и во сколько встать, чтобы не опоздать на работу. На одном заряде наушники должны продержаться от 5 до 9 часов. Цвета 3 – черно-белый, черный и фиолетовый. Цена в районе 340 белорусских рублей.
0: Точка сборки.
1: Испанская торговая сеть Zara мощно заколабилась с Sony и вернула на рынок PlayStation Portable в виде сумки Crossbody. Много в ней не унесешь. Габариты небольшие, но ваш смартфон, кошелек и паспорт в главный и единственный отсек поместятся запросто. Материалы строго утилитарные. Сама сумка и подклад из полиэстера. Но лицевая панель и кнопки консоли силиконовые. Чтобы никто, не дай бог, случайно не подумал, что у вас в руках китайская подделка, сумку и ремень до отвала забили логотипами PlayStation. За полиэстеровую PSP 1000 просят $36 или примерно 100 белорусских рублей по текущему курсу.
0: Точка сборки.
1: Сотрудники подразделения Device Solutions, которые работают над чипами памяти и полупроводниками, были недовольны своими зарплатами и в итоге получили сотни тысяч долларов компенсации на человека. Теперь вопросом «где деньги?» задаются их коллеги, производящие технику Samsung, включая смартфоны. Огромные бонусы от сверхприбыли достались также подразделениям, которые производят и разрабатывают системы на чипах. Они оба убыточны, но денег все равно получили. А прибыльная подразделение Device Experience, ответственное за смартфоны, хотят также зарплаты, как у коллег из DS. Если они начнут бастовать, то выпуск Galaxy Z Flip 8, Galaxy Z Fold 8 и его более широкого собрата Z Fold 8 White может задержаться. Сейчас их судьба зависит от того, захотят ли главы Samsung урегулировать дело мирно и все-таки поднять людям зарплаты. С вами был Влад Романенко. О том, что еще вышло полезного, расскажу в следующий раз. Услышимся.
0: Точка сборки на Радио Брест.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная, днем с прояснениями погода, ночью и утром временами дожди, днем местами кратковременные. Ветер юго-западный, западный 4-9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 8 до 13, днем от 13 до 18. В Барановичах ночью 8-10, днем 13-15, в Бресте и Пинске ночью 9-11, днем 14-16 с плюсом.
2: Реклама.
3: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону плюс 375-29-130-22-55.
5: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей «Крок», чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
6: У нас хорошая новость. Магазин «Ами Мебель» по адресу город Брест, улица Московская, 202, продлил свою работу. Теперь мы работаем ежедневно с 10 утра до 10 вечера. Ждем вас за покупками.
7: Осень в ритме «Хайер». В «Пятом элементе» только до 5 октября. Техника «Хайер» со скидками до 40%. Выбирайте по выгодной цене. Пылесос, аэрогриль, отпариватель и многое другое. Подробности по номеру 275 и на сайте. «Пятый элемент Бай». 30 лет. Помогаем.
8: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
3: Наши песни.
9: Чёрт!

0: Реклама.
1: Когда дети остаются дома одни, они точно найдут, чем себя развлечь.
2: Маша, Миша, я все вижу. Такие игры уже слишком опасны.
1: Вы не можете всегда быть рядом, но вы можете установить видеоконтроль от Белтелеком для дома. Видеоконтроль.

снова борюсь до конца за счастливое небо.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 14 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Беларусь сегодня отмечает День работников леса. Белстат опубликовал к празднику всех, кто связан с лесом, статистический обзор. Беларусь входит в первую десятку лесных государств Европы. 40,5% территории страны покрыта лесом. В прошлом году площадь, покрытая лесом, составила почти 8 402 900 гектаров, что на 26 600 больше, чем в 2024 году. Из общей площади страны, покрытой лесом, 1 364 700 гектаров приходится на заповедники, национальные парки, заказники, памятники природы. В прошлом году на одного белоруса приходилось 9000 квадратных метров покрытых лесом земель.
2: Всебелорусское народное собрание. 30 лет.
1: Всебелорусскому народному собранию в этом году исполняется 30 лет. Председатель Объединенной профсоюзной организации Пинской центральной поликлиники и учреждений здравоохранения Пинска Наталья Бриш – делегат 5-го Всебелорусского народного собрания. «Я вижу, что задачи, которые ставятся на ВНС, выполняются в том числе и в сфере здравоохранения. Активно идет модернизация медицинских учреждений. Строительство в Пинске инфекционного корпуса и реконструкция онкологического диспансера, детской больницы, детской поликлиники, кожно-венерологического диспансера, продолжающаяся реконструкция центральной больницы, установка мамосканов, ангиографа, КТ и МРТ – все это повышает качество оказания медицинской помощи и улучшает условия работы для медицинских работников, отмечает Наталья Бриш.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Сегодня около 10:20 26-летний водитель управлял автомобилем BMW и двигался по улице Сельской в агрогородке Богдановка Лунинецкого района. По предварительной информации, он не справился с управлением, съехал вправо по ходу движения кювет и допустил опрокидывание транспортного средства. В результате ДТП водитель погиб на месте происшествия. Следствием будет дана правовая оценка. Госавтоинспекция напоминает, при выборе скорости движения водитель должен учитывать ограничение скорости, а также интенсивность движения, обзорность дороги и другие факторы. Информация от партнеров. 25 и 26 сентября на территории Беловежской пущи пройдет фестиваль активного отдыха «Зубрфест». Два дня музыки, спорта, детских приключений, семейного отдыха и большой фестивальной атмосферы. На сцене выступят Игорь Николаев, Ева Польна, Люся Чеботина, Антоха МС, Герман Титов, группы «Пицца» и «Дразды». Для юных гостей подготовят отдельную программу «Зубрята. Тайны лесных хранителей» с квестами, мастер-классами и интерактивными зонами. «Зубрфест» в Беловежской пуще. Два дня музыки и активного отдыха. И последнее. Телерадиокомпании «Брест» требуется уборщик помещений. Обращаться по номерам 21-73-47, МТС 29-520-83-82. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная, днем с прояснениями погода, ночью и утром временами дожди, днем местами кратковременные. Ветер юго-западный, западный 4-9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 8 до 13, днем от 13 до 18. В Барановичах ночью 8-10, днем 13-15, в Бресте и Пинске ночью 9-11, днем 14-16 с плюсом.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону плюс 375-29-130-22-55.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная, днем с прояснениями погода, ночью и утром временами дожди, днем местами кратковременные. Ветер юго-западный, западный 4-9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 8 до 13, днем от 13 до 18. В Барановичах ночью 8-10, днем 13-15, в Бресте и Пинске ночью 9-11, днем 14-16 с плюсом.
2: Реклама.
3: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Срочная новость. Калинковичский мебельный комбинат объявил грандиозные скидки. Минус 20% на всю мягкую мебель. Минус 15% на всю корпусную мебель. Эксперты сообщают, такие цены большая редкость. А мы сообщаем, самое время ехать за новой мебелью. Ждем вас по адресу Брест, Московская, 368, второй этаж. И Янки Купалы, 6. Мы на сайте мебель-кмк.бай и во всех городах Беларуси.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: 31. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Мечтаете обновить технику? Мощный ноутбук для работы и учебы, современный смартфон с отличной камерой или большой телевизор для всей семьи? Белтелекомшоп дарит такую возможность. Теперь вы можете купить любой товар в рассрочку от Белтелеком без переплат. Да-да, без процентов. Успей купить выгодно в Белтелекомшоп.

0: Ваша безопасность – наш успех. Ленинский города Бреста отдел департамента охраны – это надежность, проверенная временем.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
0: В эфире «Радио Брест». Новости.
2: В Бресте 15 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. В Несвеже на республиканском празднике ко дню работников леса наградили лучших представителей отрасли со всей страны. Благодарностью начальника госинспекции охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь отмечен инженер по охране и защите леса Полесского лесхоза Сергей Труханович. Более 790 человек зарегистрировались на забеге «Зубрфеста», который пройдет 25-26 сентября в Национальном парке Беловежская пуща. Об этом сообщил директор Брестского областного учебно-методического центра физического воспитания населения Игорь Саюк. Он отметил, что спортивная программа фестиваля включает забеги на две дистанции, которые пройдут 26 сентября. Первая дистанция стартует в 13:00. Это семейный забег на 1 километр. Вторая стартует в 13:30. Забег для категории 18 лет и старше. Дистанция составляет 9,2 километра. По географии участников хочу отметить, что у нас основное количество людей – жители Брестской области – около 600 человек. Также из Минска – около 100 человек. Есть и зарубежные представители из России и Китая, сказал Игорь Саюк. Медаль к этому забегу разрабатывала Белорусская федерация легкой атлетики.
0: Новости.
2: Продолжаем выпуск. 83-й театральный сезон Брестский академический театр драмы встретит сегодня на улице Советской. На музыкальной площадке в 19 часов артисты театра драмы и симфонический оркестр подарят зрителям музыкально-поэтический вечер. Выступят заслуженные артисты Республики Беларусь Сергей Петкевич, Михаил Ильич, Татьяна Строк, Наталья Лобко, Алла Омис, Анна Цверко, Екатерина Сиротко, Даниил Бусель, Никита Понеделок. И последнее. Сегодня в 17 часов на поле спорткомплекса «Брестский» состоится матч по футболу между командами «Динамо Брест» и «Днепр-Могилев». В связи с проведением спортивного мероприятия напротив спорткомплекса по улице Гоголя и улице Коммунистической до окончания футбольного матча будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств всех видов. С 15:30 до окончания матча будет ограничено движение транспортных средств по улице Коммунистической на участке от Воровского до Гоголя, по нечетной стороне улицы Гоголя от Наганова до Коммунистической, а также, при необходимости, по четной стороне улицы Гоголя от Ленина до Наганова. Водителей просят использовать альтернативные улицы для движения. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Года.
2: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная, днем с прояснениями погода, ночью и утром временами дожди, днем местами кратковременные. Ветер юго-западный, западный 4-9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 8 до 13, днем от 13 до 18. В Барановичах ночью 8-10, днем 13-15, в Бресте и Пинске ночью 9-11, днем 14-16 с плюсом.

0: Реклама.
1: У нас хорошая новость. Магазин «Ами Мебель» по адресу город Брест, улица Московская, 202, продлил свою работу. Теперь мы работаем ежедневно с 10 утра до 10 вечера. Ждем вас за покупками.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: за фейками.
1: В Калининграде наградили воспитанника кадетского класса, который наотрез отказался выполнять за вознаграждение указания вербовщиков. 11-летний Богдан однажды поинтересовался в чате, как можно заработать игровую валюту. В ответ какой-то щедрый дяденька предложил реальные деньги за поджог ящика возле военной базы. Мальчик ответил коротко и ясно «нет», сообщил родителям, которые успели сфотографировать переписку и передать ее в полицию. С вами Елена Дамиева, за фейками. Похоже, взрослым стоит брать пример с детей, которые находят в себе силы отказать мошенникам и преступникам. Несколько дней назад один беглый экстремист, постоянно курсирующий между Польшей и Литвой, но при этом выдающий себя за истинного знатока белорусских реалий, опубликовал видео, в котором якобы показано состояние общежития СПМК-28 в Пинске. «Это не заброшка», — гласил заголовок, а голос за кадром признавался: «Это самое страшное, что я видел в реальности».
2: СПМК-28, город Пинск. Строительная организация. Заселяет сюда работяг. Это реально действующее общежитие, и что тут происходит, я не могу себе представить.
1: Что ж, кадры и впрямь не для слабонервных. Одно но. Ни к Пинску, в частности, ни к Беларуси в целом они не имеют никакого отношения. На самом деле, авторство ролика принадлежит латвийскому блогеру и политическому деятелю Глории Гривцовой. Месяц назад в ТикТоке она наглядно продемонстрировала европейские прелести жизни в современной Риге. Видео явно нашло отклик у зрителей. Комментаторы не скупились на язвительные замечания. Это лат «Латвия, детка. Райские сады Европы». И пока местные задавались вопросом, стоило ли ради этого вступать в ЕС, а подписчики из соседних стран недоумевали, мол, и эти люди учат нас жить, кое-кто решил, что красочная картинка поможет ему отработать зарубежные гранты. Преподнес горяченькое под собственным соусом и объявил на весь интернет, мол, гляньте, какой ужас творится в Пинске. Раз, два, и фейк готов. Одного не учел, что в отличие от беглых экспертов, настоящие журналисты привыкли досконально проверять информацию и отличать факты от элементарной провокации. С 1 сентября в Беларуси повышены все виды трудовых пенсий. Приятная новость, но мошенники решили, что могут использовать ее в своих интересах. Аферисты стали настойчиво обзванивать пенсионеров и, представляясь сотрудниками органов соцзащиты, предлагать ускорить начисление. И, разумеется, эта процедура невозможна без проверки данных. Проходит она по стандартной схеме. Берете свой паспорт, пенсионное удостоверение и банковскую карту. И медленно, разборчиво диктуете данные по телефону. А как иначе, век цифровизации. Ну а теперь без сарказма. Реальные сотрудники Министерства труда и соцзащиты напоминают, подобные действия полностью противоречат официальным процедурам. Поэтому как только услышите от специалиста просьбу уточнить или сверить личную информацию, немедленно прерывайте разговор. При малейшем сомнении звоните в комитет или Центр социального обслуживания населения по телефонам, указанным на официальных сайтах. Вот это действительно поможет остаться и с пенсией, и с надбавкой. Если раньше мошенники поэтапно обрабатывали детей и угрожали, что из-за названного кода родители отдадут под суд, а ребенка отправят в детдом, то теперь сценарий упростился, правда, от этого не стал менее чудовищным. Правоохранители зафиксировали несколько случаев, когда неизвестные звонили школьникам в мессенджеры и напрямую заявляли: «Твоя мама в тюрьме, собери все ценности, какие найдешь, и отдай их нашему сотруднику, тогда, возможно, ее отпустят». Представляете себе состояние подростка, которому запретили какие-либо звонки и поставили жесткие условия – деньги в обмен на свободу родного человека. И хорошо, если мама всего 10 минут назад интересовалась, как дела и что получил в школе. А если нет? Тогда преступники получают все – драгоценности, телефоны, семейные сбережения. Можно ли уберечь своих детей от обмана? Да. Но для этого надо на зубок выучить железное правило – игнорировать звонки с незнакомых номеров и всегда, повторюсь, всегда перезванивать родителям. С вами была Елена Дамиева. Берегите себя и близких.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная, днем с прояснениями погода, ночью и утром временами дожди, днем местами кратковременные. Ветер юго-западный, западный 4-9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 8 до 13, днем от 13 до 18. В Барановичах ночью 8-10, днем 13-15, в Бресте и Пинске ночью 9-11, днем 14-16 с плюсом.
2: Реклама.

0: по 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
2: Продолжаем мою рубрику «Супергерой».
3: Я Маша. Из сказки «Маша и Медведь».
2: Будешь раса Маша.
4: Какой я ему паук, я же герой.
2: Но вы будете как черная вдова.
5: Готово.
6: Как Иван в сказку попал. В кино с 17 сентября. 6+.
7: Телефон рекламной службы 20 35 45.
8: Слушай наших.

0: Реклама.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
2: Когда дети остаются дома одни,

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Новини. Головные. Головные.
1: У Бресті 16 годин. У студии Мария Демчук. Добрый день. Сегодня в выпуску. У Беларуси будовництво арендного жилья для працовников Лясгасов будут нарушивать. 3D-проекцию с историей Беловежской пущи покажут у час Зубрфеста. У Бресті сегодня футбол. Про это иншее далее больше подробязно. Сегодня профессийное свято отзначает галина, у якой працуют люди, отказные за лясные багатцы Беларуси. Генеральный директор Брэсского державного вытворчего лесогосподарчего объединения Александр Дзямитко рассказал, что самые лепшие экономичные выники у бягучем годе досягнуты у пинским лясгасе по росту выручки от реализации продукции, работ, послуг, узровню рентабельности. По-ранейшему стабильными и тривалами застаются Драгичинский и Вацевицкий в опытные лясгасы. Экспорт пиломатериалов за студень и жнивень 2026 года склал 76 400 кубометров, або 103% до узровню 2025 года. Выручка от реализации продукции, работ, послуг за 8 месяцев склала 170,5 миллионов рублей. Лесогосподарчее объединение чекает поступление двух новых харвестеров среднего класса «Амкадор». Плануется закупка 4 форвардеров «Амкадор». Разглядается пытание набытия 4 щеповозов, 3 мобильных чапорубильных машин на базе автомобиля МАЗ. Больше за 10 автомобилей ассортимента ВОЗов планируют закупить у Лясгасы для обновления своих автомобильных парков. У Беларуси будовництво арендного жилья для працовников Лясгасов будут нарощивать. Про это поведомил министр лясной господарки Сергей Ульдинович у интервью Белта. Амаль 800 человек у галины мают статус молодого специалиста. Для молоди будуется и дается арендное жилье уже с мыблей. По словам министра, будет будоваться еще больше арендного жилья. Кожному Лясгасу поставлена задача, что год уводить не меньше, как 2 жилые помешкания. У масштаба галины это уже каля 200. От квартир и домов что год. Ганцевицкий район является самым лясистым у Брестской области. Его лясистость складает больше за 50% от территории района. Наименьш лясисты Жабинковские – до 20%. Про это свечат данные статистичного огляду головного статуправления Брестской области, опубликованного до Дня работников лесу. Про Жабинковский цукровый завод проходит каля 10 тысяч тонн бураков за сутки. Про это рассказал генеральный директор завода Александр Познянский. Прикладно 60-65% этого объема поступает в вагонах. Остальные доставляют автомобильным транспортом. Сезон начался 5 вересня и ориентировочно протягнется до початку студеня. Только за опошние сутки мы вырабили амаль 1500 тонн цукру, отзначил Александр Познянский. Намесник генерального директора Национального парка Беловежская пушча Максим Приходовский рассказал о программе Зубрфесту. Финалом фестивалю станет уникальное видовище 3D-проекции с историей Беловежской пушчи, якая будет транслироваться на вялизную фигуру зубра. Для реализации не только

0: Брест аудиогид. Поехали!
1: Изначально, выйдя на улицы Бреста, мы решили поискать самые неочевидные места для прогулок. Но подумали, что фото нетипичных для города локаций также могут стать хорошим дополнением для Инстаграм. Куда идти и что делать, узнаем прямо сейчас. Наша прогулка начинается, как ни удивительно, с самой Советской улицы. Но не спешите, свернем немного с проторенной дорожки и заглянем в один из самых фотогеничных двориков Бреста. Знаменитый Плющевый двор по адресу Советская, 107А, рядом с памятником фонарщику. Уверен, вы видели фотографии на фоне этой стены в соцсетях не раз. Теперь прыжок через улицу Островского за аптеку по Советской, 101. Этот дворик – кусочек Америки в сердце Бреста. Балконы в американском стиле, стены кораллового цвета, неожиданный контраст с привычной польской архитектурой. Замысловатая планировка дома создает иллюзию, будто мы не на западе Беларуси, а где-то в бруклинских кварталах. Дальше наш путь лежит к перекрестку Дзержинского и 17 сентября. Здесь, в окружении трех улиц, сохранился квартал уникальных домов, ни один из которых не похож на другой. Этот архитектурный ансамбль конца 19-го, начала 20 веков словно переносит нас в прошлое. Полузаброшенные здания, цветущие фруктовые деревья, узкие проходы между домами неправильной формы. Здесь царит атмосфера таинственности и романтики. Перейдем Дзержинского через Красную арку и окажемся во дворе с необычными обветшалыми домами. Один из них кирпично-красный, построен еще при царях и когда-то был известен как гостиница «Виктория». Второй – типичный представитель архитектуры начала 20 века. Между ними узкий проход, ведущий в тупик. Здесь влажно, холодно и кажется, что время остановилось. Загляните туда на минутку и представьте, как жили здесь люди много лет назад. И не зря говорят, что Брест не совсем похож на типичный белорусский город. Гуляя здесь, начинаешь чувствовать, как тебя захватывает европейский дух, который мы перестали замечать.
0: Брест аудиогид. Поехали!
2: Радио Брест!

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная, днем с прояснениями погода, ночью и утром временами дожди, днем местами кратковременные. Ветер юго-западный, западный 4-9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 8 до 13, днем от 13 до 18. В Барановичах ночью 8-10, днем 13-15, в Бресте и Пинске ночью 9-11, днем 14-16 с плюсом.
2: Реклама.
3: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону плюс 375-29-130-22-55.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная, днем с прояснениями погода, ночью и утром временами дожди, днем местами кратковременные. Ветер юго-западный, западный 4-9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 8 до 13, днем от 13 до 18. В Барановичах ночью 8-10, днем 13-15, в Бресте и Пинске ночью 9-11, днем 14-16 с плюсом.

0: Реклама.
1: Продолжаем мою рубрику «Супергерой».
2: Я Маша. Из сказки «Маша и Медведь».
3: Будешь раса Маша.
4: Какой я ему паук, я же герой.
5: Но вы будете как черная вдова.
6: Кто?
7: Как Иван в сказку попал. В кино с 17 сентября. 6+.
0: Телефон рекламной службы. 20 35 45.
8: Наша музыка.

0: Точка сборки на Радио Брест.
1: Всем привет, с вами Влад Романенко, и это «Точка сборки». Сегодня в выпуске: умные колонки от Яндекс, сумка Zara в виде портативной приставки, а также протест работников Samsung. Ну что ж, начнем.
0: Точка сборки.
1: Они знают про вас все. Встречайте умные наушники Яндекс Дропс. Первое носимое ИИ-устройство Яндекса получило 11-миллиметровые драйверы, шумодав и отдельный чип, который умеет распознавать ваш голос без подключения к интернету. Но главной фишкой наушников стала интеграция с Alexa AI и всеми устройствами умного дома. По вашей просьбе, капельки могут запустить пылесос, посмотреть время работы нужного магазина на Яндекс.Картах или врубить любимый плейлист в музыке. Как пишет пресс-служба Яндекса, ИИ-ассистенту можно на ходу наговорить все самое важное, чтобы не забыть. А он уже сам напомнит, когда надо продлить страховку на автомобиль и во сколько встать, чтобы не опоздать на работу. На одном заряде наушники должны продержаться от 5 до 9 часов. Цвета 3 – черно-белый, черный и фиолетовый. Цена в районе 340 белорусских рублей.
0: Точка сборки.
1: Испанская торговая сеть Zara мощно заколабилась с Sony и вернула на рынок PlayStation Portable в виде сумки Crossbody. Много в ней не унесешь. Габариты небольшие, но ваш смартфон, кошелек и паспорт в главный и единственный отсек поместятся запросто. Материалы строго утилитарные. Сама сумка и подклад из полиэстера. Но лицевая панель и кнопки консоли силиконовые. Чтобы никто, не дай бог, случайно не подумал, что у вас в руках китайская подделка, сумку и ремень до отвала забили логотипами PlayStation. За полиэстеровую PSP 1000 просят $36 или примерно 100 белорусских рублей по текущему курсу.
0: Точка сборки.
1: Сотрудники подразделения Device Solutions, которые работают над чипами памяти и полупроводниками, были недовольны своими зарплатами и в итоге получили сотни тысяч долларов компенсации на человека. Теперь вопросом «где деньги?» задаются их коллеги, производящие технику Samsung, включая смартфоны. Огромные бонусы от сверхприбыли достались также подразделениям, которые производят и разрабатывают системы на чипах. Они оба убыточны, но денег все равно получили. А прибыльное подразделение Device Experience, ответственное за смартфоны, хотят также зарплаты, как у коллег из DS. Если они начнут бастовать, то выпуск Galaxy Z Flip 8, Galaxy Z Fold 8 и его более широкого собрата Z Fold 8 White может задержаться. Сейчас их судьба зависит от того, захотят ли главы Samsung урегулировать дело мирно и все-таки поднять людям зарплаты. С вами был Влад Романенко. О том, что еще вышло полезного, расскажу в следующий раз. Услышимся.
0: Точка сборки на Радио Брест.
2: Наши песни.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная, днем с прояснениями погода, ночью и утром временами дожди, днем местами кратковременные. Ветер юго-западный, западный 4-9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 8 до 13, днем от 13 до 18. В Барановичах ночью 8-10, днем 13-15, в Бресте и Пинске ночью 9-11, днем 14-16 с плюсом.
2: Реклама.
3: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
4: У нас хорошая новость. Магазин «Ами Мебель» по адресу город Брест, улица Московская, 202, продлил свою работу. Теперь мы работаем ежедневно с 10 утра до 10 вечера. Ждем вас за покупками.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная, днем с прояснениями погода, ночью и утром временами дожди, днем местами кратковременные. Ветер юго-западный, западный 4-9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 8 до 13, днем от 13 до 18. В Барановичах ночью 8-10, днем 13-15, в Бресте и Пинске ночью 9-11, днем 14-16 с плюсом.

0: Реклама.
1: У нас хорошая новость. Магазин «Ами Мебель» по адресу город Брест, улица Московская, 202, продлил свою работу. Теперь мы работаем ежедневно с 10 утра до 10 вечера. Ждем вас за покупками.
2: Ваша защита – наша цель. Ваша безопасность – наш успех. Ленинский города Бреста отдел департамента охраны – это надежность, проверенная временем.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Слушай наших.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная, днем с прояснениями погода, ночью и утром временами дожди, днем местами кратковременные. Ветер юго-западный, западный 4-9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 8 до 13, днем от 13 до 18. В Барановичах ночью 8-10, днем 13-15, в Бресте и Пинске ночью 9-11, днем 14-16 с плюсом.
2: Реклама.
3: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
4: Наша музыка.

0: Реклама.
1: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная, днем с прояснениями погода, ночью и утром временами дожди, днем местами кратковременные. Ветер юго-западный, западный 4-9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 8 до 13, днем от 13 до 18. В Барановичах ночью 8-10, днем 13-15, в Бресте и Пинске ночью 9-11, днем 14-16 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная, днем с прояснениями погода, ночью и утром временами дожди, днем местами кратковременные. Ветер юго-западный, западный 4-9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 8 до 13, днем от 13 до 18. В Барановичах ночью 8-10, днем 13-15, в Бресте и Пинске ночью 9-11, днем 14-16 с плюсом.
0: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
3: Слушай наших.

где-то я снова борюсь до конца за счастливое небо, что будет молчать. Дождись этим летом.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная, днем с прояснениями погода, ночью и утром временами дожди, днем местами кратковременные. Ветер юго-западный, западный 4-9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 8 до 13, днем от 13 до 18. В Барановичах ночью 8-10, днем 13-15, в Бресте и Пинске ночью 9-11, днем 14-16 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная, днем с прояснениями погода, ночью и утром временами дожди, днем местами кратковременные. Ветер юго-западный, западный 4-9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 8 до 13, днем от 13 до 18. В Барановичах ночью 8-10, днем 13-15, в Бресте и Пинске ночью 9-11, днем 14-16 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная, днем с прояснениями погода, ночью и утром временами дожди, днем местами кратковременные. Ветер юго-западный, западный 4-9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 8 до 13, днем от 13 до 18. В Барановичах ночью 8-10, днем 13-15, в Бресте и Пинске ночью 9-11, днем 14-16 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная, днем с прояснениями погода, ночью и утром временами дожди, днем местами кратковременные. Ветер юго-западный, западный 4-9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 8 до 13, днем от 13 до 18. В Барановичах ночью 8-10, днем 13-15, в Бресте и Пинске ночью 9-11, днем 14-16 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
0: Знай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная, днем с прояснениями погода, ночью и утром временами дожди, днем местами кратковременные. Ветер юго-западный, западный 4-9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 8 до 13, днем от 13 до 18. В Барановичах ночью 8-10, днем 13-15, в Бресте и Пинске ночью 9-11, днем 14-16 с плюсом.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная, днем с прояснениями погода, ночью и утром временами дожди, днем местами кратковременные. Ветер юго-западный, западный 4-9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 8 до 13, днем от 13 до 18. В Барановичах ночью 8-10, днем 13-15, в Бресте и Пинске ночью 9-11, днем 14-16 с плюсом.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная, днем с прояснениями погода, ночью и утром временами дожди, днем местами кратковременные. Ветер юго-западный, западный 4-9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 8 до 13, днем от 13 до 18. В Барановичах ночью 8-10, днем 13-15, в Бресте и Пинске ночью 9-11, днем 14-16 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная, днем с прояснениями погода, ночью и утром временами дожди, днем местами кратковременные. Ветер юго-западный, западный 4-9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 8 до 13, днем от 13 до 18. В Барановичах ночью 8-10, днем 13-15, в Бресте и Пинске ночью 9-11, днем 14-16 с плюсом.
0: Наша музыка.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный 4-9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 13 до 18. В Барановичах 13-15, в Бресте и Пинске сегодня 14-16 с плюсом.
0: Знай наших.

0: наши песни.
1: Сердце на куски,

0: Наши треки.
1: Ни к чему теперь эти слезы о любви, просто помолчи. Куда приводят мечты,

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный 4-9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 13 до 18. В Барановичах 13-15, в Бресте и Пинске сегодня 14-16 с плюсом.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
2: Знай наших.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный 4-9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 13 до 18, в Барановичах 13-15, в Бресте и Пинске сегодня 14-16 с плюсом.
0: Слухай наших.